0: стороны Латвии.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о контактах мэнзы Варшаваў а Мінскім на пазёме служб спецыяльных. А о чым яшчэ услышымы в праграме? На Беларусі уласкавёно 32 асобы.
5: Они са бардзо каштоўны для того, что можно сейчас хандловать.
4: Як дзяла антыпольска пропаганда режиму Лукашэнковскіго?
6: То есть пропаганда, которая ма взбудзаць ненавість вобец сумсядов.
4: Что чека Беларусь по эвентуальным преломе ситуации на Украине?
7: Беларусь с краем полуталитарным, в некоторых аспектах уж тоталитарным, где много вещей стало забетоновано. В связи с этим трудно какие-то радикальные изменения.

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какой-нибудь выступление в садике, на такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: Але тебе не подаецца, што ўсе артысты пачынаюць з таго, што ў іх няма спачатку досведу, гэта абсалютна нармальна, калі ты не выходзіш і не выконваеш ролю Шапена на сцэне.
0: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были один и три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже знайшли решту нашего складу.
0: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит как...
3: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно. Молодежь что-то делает.
0: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и хучать на сцене.
0: Мы просто физически выросли.
1: Одно іншому не перешкоджає. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю, гэта концерт ваш на дні роднай мови, і мені він заповнився ще й тим, що ви привели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці. Хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за гэта вам з боку організаторського і з боку ведучої мерсі боку, гэта було добре.

0: Розповідіть, калі ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мріяти, а рішу ще й наогул.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать свои математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь в физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 альбо 80% своего жития посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме этого, я еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты играл?
2: Я граў розныя спектаклі, якія дакладна не ведаю, хто напісаў, каб не схлусціць, але, напрыклад, такія дзіцячыя спектаклі, бо гэта было даволі даўно, я граў і анёлаў, і гномаў граў, і мядзведзяў, вельмі многа каго.
0: Чаму сышоў?
2: На жаль, так сталася, што студыя, якая утрымлівала ўсе гэтыя тэатральныя рэчы, яна скончыла сваё існаванне, бо трэба было з'ехаць у Польшчу. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Вось, але калі б яна засталася, я б там застаўся.
0: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка», ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
1: Помімо учёбы, помімо этого, мы падросткі, мы в свободнае время живём. Живём самае лучшае наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом, и, допустим, гуляю с друзьями, я думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великим рахунку.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот, поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослым житті весело попросту, я б сказала так, учить.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Muzykę jak na życie. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
2: Мы сёння таксама падчас праграмы гаварылі пра тое, што у вас час падлеткаў, што у вас ёсць магчымасць атрымаць задавальненне ад гэтага перыяду і гэтак далей. А што для вас насамрэч ёсць самым вялікім релаксам, што дае вам найбольш силы, запаливая ваши сердца и души?
3: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И этот мысль мне очень много сил дает.
4: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми это мотивует, что я гляджу на то, как выглядает життё моих сябров, и бачу, что моё життё значно более насыщенное.
0: Окей. Нож пройдет, день настанет, и рухнет мур, что, конечно,

0: И это было в Берлине 11 декабря. И вообще, это мой самый первый концерт с огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, и я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное в огуле сполучение у гармонии, это дивное незразумелое слово и сенсы. Это так невероятно мотивирует, так невероятно натхняет эта музыка. Вот мы с татой пришли, просто кайфовали, просто спевали каждую песню. Это было просто невероятно файно.

0: Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Гурт «Хочу мроить» был сегодня гостем проекта «Манифест». И я нагадаю господарство, что час от часу у коллектива отбываются выступы, тому сочите за обвестками и подписывайтесь на социальные сетки. Меня зовут Марина Савицкая, и почуемся простый день у проекте «Манифест».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 година. Путин доручил проанализовать удел союзников Украины в войне. У Берлине заявили, что новые визовые обмежевания не должны закрануть граждан Беларуси. Евген Андрейчик обран другим вице-спикером координационной рады. У студии с новинами Анна Шайковская. Президент России Владимир Путин доручил проанализовать ступень утягнутости союзников Украины в войну и вызначить краины, которые, на его думку, наибольш активно подтримывают протяг военных действий. Про это он заявил подчас нарады с войсковым керовництвом. По воле Путина, такие анализы необходимы для махчимага принятия отказных решений о будучине. На той же нараде Путин доручил протягнуть массированные удары по территории Украины. Поводле яго гаворка ідзе пра атакі на аб'екты ваенна-прамысловага комплексу і інфраструктуру, якая забяспечвае яго працу. Раней Владзімір Пуцін адхіліў прапанову прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага аб правядзенні прамых перамоваў і часовым спыненні агню, заявіўшы, што не бачыць у гэтым сэнсу. Планы ў развязу па магчымым узмацненні візавых абмежаванняў не павінны распаўсюджвацца на грамадзян Беларусі. Пра гэта паведаміў дарадца Святланы Дзіхановскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі пасля працоўных сустрэч у федэральнай канцелярыі і міністэрстве замежных справаў Нямеччыны. Паводле Кучынскага, падчас кансультацыі нямецкі бок запэўніў, што беларусы не разглядаюцца ў межах магчымых новых абмежаванняў. Калі адпаведныя рашэнні будуць прыняты, яны датычацца найперш грамадзян Расіі і асоб, якія маюць дачыненне да агрэсіі супраць Украіны. Тэма візавай палітыкі ізноў стала актуальнай пасля таго, як у Нямеччыне прагучалі прапановы ўзмацніць абмежаванні для грамадзян Расіі, у тым ліку спыніць выдачу шэнгенскіх візаў у межах узмацнення ціску на Маскву. Падчас візіту ў Берлін Дзеніс Кучынскі таксама абмеркаваў з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў пытанні бяспекі ў рэгіёне, падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў і прававога становішча беларусаў, якія знаходзяцца ў Нямеччыне. Паводле слоў Дзеніса Кучынскага, Нямеччына пацвердзіла намер і надалей падтрымліваць беларускі народ, грамадзянскую супольнасць і дэмакратычныя сілы, адначасова захоўваючы ціск на рэжым Лукашэнкі. Делегат фракції «Наступ» Євген Андрейчик обраний другим віце-спікером координаційної ради. Відповідне рішення було прийнято 3 липня. Як повідомляє прес-служба координаційної ради, у голосуванні Андрейчик отримав підтримку 44 з 79 делегатів. Його суперник, представник фракції «Європейський вибір» Павел Маріївський набрав 35 голосів. Вибори пройшли у два тури. Раніше, 1 липня, першим віце-спікером координаційної ради був обраний делегат руху «Воля» Анатолій Міхновець. Під час самопрезентації 30 червня Андрійчик відзначив, що бачить роль спікера у тим, каби перш за все допомагати організувати ефективну працю ради. Падляшша. У Беластоку распачаўся першы фестываль прыроды і культуры «Зелёнамі», які на працягу двух дзён аб'ядноўвае сустрэчы, экскурсіі, дыскусіі, культурныя падзеі, прысвечаныя прыродзе Падляшша. Паводле суарганізатаркі фестывалю Яны Пахалкі, галоўная мэта – дапамагчы людзям па-новаму ўбачыць навакольную прыроду і адчуць сувязь з месцам, у якім яны жывуць.
3: Фестиваль «Натурокультура зеленого» организуемый тут в Białymstoku по раз первый. И очень się cieszymy, bo takim naszym zamysłem, takim marzeniem było to, żeby opowiadać dużo o przyrodzie, żeby zachęcać wszystkich uczestników, ale też osoby mieszkające tutaj, ale też z różnych innych miast do tego, żeby myśleć, żeby zastanawiać się nad naszymi relacjami z przyrodą, ale też żeby dobrze się wspólnie bawić, spędzić razem czas.
2: Сёння асноўныя падзеі фестывалю адбудуцца ў Тыкоціне ў праграме спектакль «Бежанцы 1915» Варшаўскага байтэатру, канцэрты, літаратурныя сустрэчы і дыскусіі, прысвечаныя памяці, культуры, прыродзе і змяненню клімату. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже изменливая хмарность. Местами махчимые короткочасовые дожди. Температура поветра максимально прогреется в день от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск понижен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
5: Вітаю, поважаные слухачи, у эфира новини спорту. При микрофоне Юрас Дяшуки. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. На чемпионате света по футболе распочалась стадия 1-8 финала. Але перед тем расскажем про опошние два матча 1-16 финала, которые были сгуляны вчера ночью. Аргентина встретилась с Кабо-Верде. Основной час скончился 1-1. У додатковой африканцы отыгрались у друг другий раз, однако паўднёвыя американцы забили знов и выиграли 3-2. Гульня прошла на Hard Rock Stadium у Майами Гарденс. Мячи забили Месси, Лисандро Мартинес и Ромеро. У суперников вызначились Дуарте и Кабрал. Гэты вынік забеспечил аргентинцам выход у 1-8 финалу 6 раз запар. Усе разы с Лионелем Месси у складе. Для 39-годового нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси это был 30-й матч у карьеры на чемпионате света. Больше нема ни у кого. Другое место на гэтым показчику занимает Португалия с Криштиану Роналду 26 поединков. Теперь на рахунку Месси 20 голов на чемпионатах света, и он обновил уластный рекорд. З их 7 голов на этом турнире, что является полтором его особистого рекорда по голах на одном чемпионате света. Этой отзнаки он упершню досягнул у 2022 года, а летады 3 его мячи были забиты с пенальти. На этот раз ни водного. Так само аргентинец стал первым гульцом в истории, який забил у 8 матчах турниру запар, 4 у 2022 и 4 у 2026. Ранее рекордной серией заставались 6 матчей запар. У француза Жуста Фонтена в 1958 году и бразильца Жорзини в 1970. Гэты матч стал для Месси 203-м у складе национальной сборной Аргентины, и он вышел на другое место по колькости гульняв за сборные. Напередзе только Криштиану Роналду с 232 матчами за Португалию. По 202 матчи за Хорватию и Кувейт маюць Лука Модрич и Бадер Альмутава отповедно. Матч супраць Кабо-Верде стал для головного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони сотым на чале команды. У гэтых матчах ён атрымаў 73 перамоги, 18 разоў згуляў нічыю и 9 разоў проиграл. Скалони узначалю команду жніўні 2018 года. За гэты час ён здабыў са зборнай 4 трафеі. Выйграў чэмпіянат свету 2022 года, два кубкі Амерыкі ў 2021 і 2024, а таксама фіналісіму 2022 года. Што тычыцца самой зборнай, то аргентінцы выйгралі 8 апошніх матчаў запар супраць афрыканскіх зборных. У 1-8 фіналу іх супернікам стане Егіпет. Гульня адбудзецца 7 ліпеня. А вось Кабо-Верде стала першай афрыканскай зборнай, якая забіла больш за адзін мяч у матчы чемпионату свету супраць дзеючых чэмпіёнаў. Зборная Кабо-Верде раней ніколі не выступала на фінальных частках чэмпіянату свету. Насельніцтва гэтай краіны, паводле ацэнкі за 2022 год, складае каля 593 тысяч чалавек. Сборная Колумбии минимально обгуляла Гану с ликом 1-0. Гульня прошла на Eurohead Stadium у Канзас-Сити. Один мяч забил Ариас на 14-й хвилине матча. Подопечные Нестора Лоренса не пропустили у третьем запар матча на турниры, что отбылося с ними упершиню в истории. Забить Колумбии смог только Узбекистан у матча первого тура группового этапа, коли был лик 3-1. Таким чином на этапе 1-16 финала с турниру выбыли 7 африканских сборных с 9. Паўднёва-Африканская республика, Кот-Дивуар, Сенегал, Конго, Кабо-Верде, Алжир и Гана. Далее прошли только Марокко, якое выбило Нидерланды в серии пенальти, а так само Египет, який так само оказался мощнейшим за Австралию у послематчевых 11-метровых ударах. Нагадаем, что одной африканской командой, якая выбыла на групповом этапе, стал Тунис. Учора ввечері стартував етап 1-8 фінала. Зборная Канади у Х'юстоні на арені Energy Stadium буйно проіграла Марокко з ліком 0-3. Паўабаронца африканців Азідін Унаї оформив дубль у гэтым матчі. Ён адзначився на 50-й і 82-й хвилинах. Футболіст забив 11 м'ячов за національну зборную у 54 матчах. І ще один гол на рахунку Суф'яна Раїмі на 98-й хвилині. Вінгер-переможцу Браїм Діас аддав 2 асісти у гэтым матчі і таким чином полепшив свой показ. Показчик выніковых передач на турніры да 4. Это найбольшая колькасць асістаў для африканского гульца на одном чемпионате свету. Увогуле, у гэтым сезоне Браім забіў 3 мячы і аддаў 13 асістаў у 54 матчах за клуб і зборную. Парагвай на арене Lincoln Financial Field у Филадельфии заступил Франции с ликом 0-1. Форвард мадридского Реала Кілян Мбапе на 70-й хвилине реализовал пенальти. Для нападающего это 19-й мяч на чемпионатах света, и он занимает другое место по этому показчику. Лидирует аргентинец Лионель Месси 20 мячов. Таким чином, за выход у чвертьфинал 9 липня французы позмагаются с марокканцами. Сегодня вечер так само свой матч згуляют команды Бразилии и Норвегии. Сборные Испании и Мексики застаются одними командами, которые еще не пропускали ни одного мяча на этом чемпионате света. Нагадаем, брамник Испании Унай Симон усталявал рекорд чемпионата света по количеству хвилин запар без пропущенных мячов – 519. А последний раз ему забивала Япония на минулом чемпионате света. Учора были згуляны еще два матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лизе. Городенский Неман соступил Койдановскому Арсеналу с ликом 0-1. Нападающий канонировал Валерий Горбачек на 38-й хвилине встречи забил 100-й мяч у своей карьеры. Для достижения отзнаки у 100 голов Горбачеку потребовалось провести 336 матчов. Футболист является выхованцем столичного Динамо. А кроме Арсенала, у Беларуси он выступал у шерегах Берозы 2010, Смолявичев, при столичной Ислачи, Жодинского Торпедо до Белас и Витебска. За мяжой футболист гулял у латвийской Лиепаи и российским Челябинску. А так само Витебск перемог Могилевский Днепро с таким самым ликом 1-0. Переможный гол на 80-й хвилине забил оборонца Кирилл Радивонов. Белорусская первая ракетка света Арина Сабаленко у 1/16 финала у Уимблдона 2026 обгуляла 31-ю ракетку латвийку Алену Остапенко с ликом 2-0, 6-4, 6-4 и лик стал 4-1 по их особистых встречах. Она отримала 20-ю перемогу у третьем крузе турниру Великого шлема, баланс 20-4. Белорусская с US Open 2022 года выходит у другий тыдень на каждом турнире Великого шлема, у яких примая удел. Ее горший выник за гэты час – чвертьфиналы на Ролан-Гарос 2024 и 2026 годов. При этом она пропустила только два турниры – Уимблдон 2022 за недопуску спортовцев из России и Беларуси и турнир 2024 года. А последние три раза, когда она гуляла на Уимблдоне, она становилась полуфиналисткой 2021, 2023 и 2025 года. Сегодня у 1/8 финала Сабаленко будет змагаться с 14-й ракеткой Наоми Осакой из Японии. Баланс их особистых встреч 3-1 на корысть белорусских. Призовый фонд турнира на открытых травяных кортах у Лондоне складая 64 миллиона 200 тысяч фунтов. Белоруска Катерина Яршова стала найлепшей у кваліфікації Кубка світу по скачках на батуті, які проходять у португальській Каімбри. Дві інші білоруські – Віолетта Борділовська і Злата Мініахметова – трапили у полфінал з 5-ї і 12-ї позиції відповідно. Лідер національної команди Яна Лебедєва, яка брала медалі на кожним з трьох попередніх етапів, на гетий раз стала тільки 44-й. У мужчин Іван Літвінович зайняв третій радок, на 5-м і 6-м радках розмістилися Андрей Буйлов і Станіслав Яскевич. Бажен Сілін зайняв 18-е место, але не пройшов у фінал за ліміту на трьох чоловік від одної країни. Медалі турніру на Каімбри будуть розіграні сьогодні. Ну, а це були спортивні новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а в розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
4: Спорт-Експрес. Сусвітний хіт.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Backstreet Boys представили новый сингл «Bottle Up», який уводит у саундтрек анимационного фильма «Шчанячи патруль». Это яркая поп-композиция с танцевальным ритмом, запоминальным припевом и фирмовыми гармониями гурта. Песня померкована до выхода нового полнометражного мультфильма про «Шчанячи патруль», сусветная премьера якого отбудется 24 липня. Ее авторами стали Эд Ширан и Саван Катеча, которые уже неодноразово створали хиты для сусветных поп-зорок. Backstreet Boys – «Bottle Up» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: календар.
1: 6 липня 1987 года родилась Кейт Нэш, британская певачка и автор песен. В 1975 году в этот же день на свет явился 50 Cent, Кёртис Джексон, американский рэпер, актер и предпринимальник. 7 липня 1994 года родился Эштон Ирвин, бубнач австралийского гурта Five Seconds of Summer. У 1981 у гэты ж день на свет з'явіўся Sinister Gates, Брайан Хейнер, гітарыст Avenged Sevenfold, вядомы віртуозным соло ў жанры метал. 8 липня 1970 года народился Бэк, американский мультиинструменталист и спевак, один из самых эклектичных артистов 90-х. У 1985-м у гэты ж день на свет з'явіўся Дженні Кук, гітарист Arctic Monkeys, удзельнік гурта, який перевернув британский інді-рок початку 2000-х. 9 липня 1975 года народился Джек Уайт, заснавальник The White Stripes, икона гаражного року, владальник трех сольных альбомов номер один у Злучаных Штатах. У гэты ж день и у гэтым же годе на свет з'явіўся Айзек Брок, фронтмен інді-рок коллектива Modest Mouse, автор глубоких и атмосферных песен. 10 липня 1980 года народилась Джессика Симпсон, американская поп-спевачка, У 74-м, так само 10 липня, народилась Імельда Мэй, вядомая ірландская спявачка. 11 липня 1974 года нарадзілася Ліл Кім, культавая амерыканская рэперша, адна з першых жанчын-лідараў на хіп-хоп-сцэне. У гэты ж дзень у 90-м годзе нарадзіўся Джордж Крейг, лідар брытанскага інды-поп-гурта One Night Only, таксама вядомы як мадэль. 12 липня 1943 года нарадзілася Крыстін Макві, брытанская клавішніца і вакалістка Fleetwood Mac. У 1950-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Эрік Кар, ударнік гурта Кіс, які ўнёс магутны драйв і энергію ў саунд рок-легенд. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдні вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень, дый падвядзім вынікі. Тут была Мілана Вераснева.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: При мікрафоне Ева Бардзялоўская. Спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужніекс прадставіў свой другі даклад Радзе па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта адбылося 29 чэрвеня падчас 62-й сесіі Рады па правах чалавека. У інтэрактыўным дыялогу са спецдакладчыкам паўдзельнічалі розныя краіны, а таксама прадстаўнікі няўрадавых арганізацый. І тут я распавяду, як гэта было.
0: Падзея.
1: У дакладзе спецдакладчыка прадстаўлены агляд становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. А далей прамаўляе сам спецдакладчык у інтэрпрэтацыі перакладчыка.
2: В этот период было освобождено более 400 политзаключенных, однако до недавнего времени после освобождения происходили высылки из страны, зачастую аннулировали паспорта и другие удостоверения личности. Последнее освобождение позволило некоторым людям остаться в Беларуси, хотя часто они оставались под давлением, наблюдением, профессиональными ограничениями. Многие даже были лишены права пользоваться сим-картами или банковскими счетами. Я продолжаю получать регулярную информацию о тех, кто был освобожден. Они сообщают о пытках, о жестоком обращении, о неадекватных условиях, о содержании постражей, о ограниченной медицинской помощи, недостаточное и низкое качество пищи, что можно увидеть по внешнему виду освобожденных. Могу сделать вывод, что пытки и жестокое обращение продолжают оставаться государственной политикой в Беларуси. В целом, репрессии продолжаются без ограничений, целый ряд политических заключенных остается на устойчивом уровне. В то же время, когда происходили освобождения, активизировались целевые удары по другим. По сторонникам Украины, работникам моей СМИ, книжным изданиям, религиозным активистам и представителям сообщества ЛГБТИ. Подотчетный период произошло резкое увеличение материалов, которые произвольно обозначались как экстремистские, что создало повышенный риск для прав человека людей, стремящихся получать беспристрастную информацию, и это используется для удушения свободы слова в стране. Я решил сфокусировать внимание на культурных правах в этом докладе по целому ряду причин. Данная тема игнорировалась другими правозащитными механизмами. Я считаю это вопрос важным, потому что именно это делает Беларусь белорусской, это делает Беларусь уникальной. Подавление культурных прав имеет долгосрочное влияние, поскольку язык, память и культурное производство, которое сегодня подавляется, не может быть легко передано будущим поколениям. Культурная сфера также отражает широкие геополитические тенденции. Происходит растущее влияние России в Белоруссии, стране, которая спонсирует антизападный нарратив. При подготовке доклада я консультировался с коллегом, спецдокладчиком ООН по культурным правам, для того, чтобы мой подход соответствовал ее подходу. В своем докладе она часто говорит об участии в культурной жизни без какой-либо дискриминации, говорит о разнообразии и практике памяти. Участие общественности в культурной жизни в Беларуси серьезно ограничивается и подвергается частой дискриминации по политическим, религиозным соображениям, языковым признакам. Большая часть этнических, религиозных, других видов разнообразия Беларуси были заменены в результате однородности власти, также способствовали росту роли русского языка и русско-советских исторических нарративов. Использование белорусского языка часто рассматривается как признак политической нелояльности в сфере образования. Власти продвигают милитаризацию, что также отражает события в России. Большое количество культурных деятелей стали целью преследования в рамках широкой волны репрессий, которая охватила Беларусь с 2020 года. Сюда входят актеры, художники, писатели, издатели, журналисты, ученые, особенно ученые-историки, активисты за наследие и язык, а также представители этнических и религиозных меньшинств. Хочу обратить внимание на нападение на польских и литовских представителей меньшинств, ограничение на образование на родном языке и усиление контроля над трансграничным культурным контактами. Помимо этого, католическое и протестантское духовенство и активисты подвергаются особым нападкам.
1: Гэта была прамова спецыяльнага дакладчыка АН па Беларусі, пасля чаго ў сувязі з устоянай практыкай слова далі дэлегацыі з акранутай краіны – Беларусі. Аднак тая на інтэрактыўны дыялог са спецдакладчыкам папросту не прыйшла. Ну а далей словы далі дзяржавам-удзельнікам АН. Вось што, напрыклад, сказалі Нідэрланды.
2: С удовольствием делаю это выступление от имени Бенилюкса, Бельгии, Люксембурга и Королевства Нидерландов. Мы присоединяемся к заявлению ЕС, решительно осуждаем нарушение прав человека в Беларуси. Мы приветствуем освобождение целого ряда политических заключений. Это освобождение омрачены репрессиями, что говорит о том, что не происходит структурных улучшений в области прав человека в стране. Нас также поражает информация о жестоком обращении под арестом. Мы призываем к безотлагательному, безусловному освобождению всех политзаключенных. Мы также встревожены по поводу дальнейшего ухудшения ограничения гражданского пространства, что оказывает дополнительное давление на гражданское общество, независимые СМИ и правозащитников. Системное злоупотребление законами для криминализации гражданского движения, культурного выражения и деятельность независимых журналистов неприемлемы. Все эти меры несовместимы с обязательствами Беларуси в области международного права прав человека. Ответственные за нарушение прав человека должны быть привлечены к ответственности. Страны Бенилюкса привержены поддержанию международных усилий для документирования нарушений сбора данных и борьбы с безнаказанностью.
1: А вы что сказал Европейский связь?
2: Есть благодарить спецдокладчика за его доклад. Решительно осуждая это грубые систематические нарушения прав человека в Беларуси. Политически мотивированные репрессии, закрытие гражданского пространства, жестокое обращение под арестом, трансграничные репрессии, злоупотребление антитерроризмом, экстремистским законодательством – это нарушения, которые документированы независимыми механизмами. Мы обеспокоены по поводу ухудшения условий содержания под стражей, включая физическое наказание после попытки самоубийства или лишения медпомощи. Отмечаем недавнее освобождение некоторых политзаключенных, выражаем озабоченность по поводу новых и повторных арестов, ограничений прав и свобод освобожденных. Мы призываем настоятельно к безотлагательному освобождению всех политзаключенных. ЕС настоятельно призывает белорусские власти положить конец увлечению в российскую агрессивную войну против Украины, использовать мигрантов в качестве инструментов и обеспечить возвращение на Украину всех незаконно депортированных украинских детей. Доклад говорит о нарушении культурных прав на основе целевых репрессий и периодическое изменение культуры пространства, образования, языка и так далее. Мы обеспокоены по поводу кампании запугивания против всех сегментов белорусского общества, включая деятелей искусства.
1: Протягиваем далее. На интерактивном диалогу со спецдокладчиком АН по Беларуси выступили шмат якія краины. Например, Дания выступила от имя группы краин Полночной Европы и Балтийского региона.
2: Благодарим докладчика за доклад. Видим, что Беларусь продолжает систематически нарушать права человека, совершая это пресечение свободы слова, мирного собрания и ассоциации. 850 политзаключенных продолжают оставаться под стражей. Политически мотивированные аресты продолжаются. Освобождение заключенных не должно сопровождаться принуждением, убежищем или дальнейшими наказаниями. Мы осуждаем использование пытки, принудительного психиатрического лечения, произвольных арестов и трансграничной репрессии для пресечения диссидентов за рубежом. Нападки на стороны, поддерживающие Украину, вызывают тревогу. Мы призываем освободить арестованных в Беларуси, призываем Беларусь освободить всех политзаключенных и положить конец всем формам репрессий. Решительно осуждаем маргинализацию белорусского языка и дискриминацию ЛГБТИ плюс меньшинства, включая польское и литовское меньшинство, что отражает более широкие усилия по ликвидации плюрализма и консолидировать идеологический контроль.
1: Албания сказала, что занепокоена систематичными и грубыми порушениями прав человека в Украине. С подобными словами выступила и Чехия, а Польша в свою чергу сказала.
2: Польша присоединяется к заявлению Евросоюза. Господин спецдокладчик. Ваш доклад говорит о продолжении языковой культурной русификации Беларуси, которая сопровождается переписыванием истории и обелением советских преступлений. Использование белорусского языка ассоциируется с оппозицией, поэтому те, кто говорят на белорусском, преследуются и стигматизируются. Продолжается преследование культурных деятелей. С 2020 года артистическое сообщество Беларуси сформировалось в польских городах. Польша продолжает поддерживать белорусскую культуру в изгнании, включая белорусское телевидение Бельсата. Мы решительно осуждаем нанесение удара по меньшинствам в рамках усилий по искоренению плюрализма. Мы обеспокоены по поводу преследования польского меньшинства, включая роспуск организации, ограничения на культурные и образовательные деятельности, преследование лидеров сообщества, ограничения преподавания на польском языке. Мы благодарим спецдокладчика за его важную работу, которая обращает внимание на положение в области прав человека в Беларуси. Спасибо.
1: Далее Молдова, например, у свою чергу згадала про обмежование академичных свобод у Беларуси, а так само закликала увести мораторий на смертное покарание Украине. Болгария подкреслила, что порушение культурных прав ведет до стирания памяти. Немеччина выказала шкадование с нагоды того, что Урад Беларуси отмовляется взаимодействовать с мандатом спецдокладчика. Словения выказала устревоженность с нагоды катования у местах позбавления воли, а так само бестерминового протягу термина позбавления воли для особ поводле политично мотивованных обвинувачивания. Австралия отзначила, что змагары за демократию подвергаются репрессиям у Беларуси. Вот так выступали разные страны, а после их слово дали представникам неурядовых организаций. Сирот спикеров правооборонца весны Валентин Стефанович, промовляя перекладчик.
2: Я выступаю от имени организации «Весна». Мы обеспокоены по поводу продолжения репрессий в Беларуси, которые влияют на гражданское население. Положение Вильнюса является явным примером этой тенденции. В настоящее время более 800 политических заключенных находятся за решениями, а их здоровье вызывает тревогу. Освобождение политзаключенных и их выдворение из страны нельзя рассматривать как устойчивое решение кризиса. Такой принудительной депортации является примером международной репрессии и может быть равнозначным преступлением против человечности. Практика пыток, жестокое обращение продолжается. Необходимо эффективное международное привлечение к ответственности для обеспечения передания правосудию лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека. Призываем международное сообщество продолжать оказывать давление на власти Беларуси, поддерживать усилия по лишению подотчетности и оставаться на стороне жертв репрессий. Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и восстановление справедливости для жертв должны оставаться непреложным требованием. Спасибо.
3: Слово представляется Национальной правозащитной ассоциации «Белорусский Хельсинский комитет». Господин председатель, ваше превосходительство, по меньшей мере 800 политических заключенных остаются решеткой Беларуси, возбуждаются все новые дела. Белорусские власти продолжают расширять репрессии против граждан в транснациональных масштабах. Они подвергают давлению граждан, которые находятся за рубежом, их родственники Беларуси подвергаются допросам и угрозам. это может вести к широким общественным последствиям даже для людей без политических позиций. Власти используют принцип коллективной ответственности в отношении родственников, тех, кого считают политическими или инакомыслящими. Они подвергаются увольнениям и другим формам давления. Власти также злоупотребляют законодательством о борьбе с экстремизмом, объявляя экстремистскими такие организации гражданского общества, как правозащитная организация «Пен Беларусь», «Юман Констант», «Белорусский Хельсинский комитет». Особенно беспокоит также использование закона об административной ответственности за ЛГБТК-пропаганду, что расширяет правовую основу для преследования.
1: Вот так прошел интерактивный диалог со специальным докладчиком по питанию об становище в галине правов человека в Беларуси Нилсом Мужниексом. А мы будем и надалее отсочивать его деятельность.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. После вызволения многие былые политвязни имеют потребу у подтримки под час адаптации. И тогда допомогу им оказывают не только белорусские организации, але и индивидуальные активисты. Про такую свою допомогу волонтер Денис расповел журналист белорусского радиорация Марине Савицкой.
2: Расповедите, коли ласка, у чем навіта заключается ваша допомога тем политвязням, якія не так давно были вызволены?
3: Я не считаю, что это помощь. Я считаю, что это просто дружеская поддержка для тех людей, которые были вызволены и вывезены из Беларуси в декабре месяце, просто, грубо говоря, депортированы со своей родной страны. Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
2: З чего менавіта почалась вот такая ваша подтримка их? Как вы затягнулись в этот процесс?
3: Меня пригласил Сергей Долгушев на шелтер, чтобы поправить чуть-чуть электричество, потому что были проблемы с электрикой. И там я познакомился с некоторыми ребятами, которых выдворили из Беларуси через Украину в Польшу. Я понял, что ребята сидят без дела, сидят без денег и просто ждут, пока их документы будут рассматриваться. Поэтому я им предложил такую помощь, на что они ответили положительно.
2: У каким психологическом стане теперь находятся эти люди?
3: В данный момент те ребята, те люди, с которыми я был знаком, которым я помогал, они уже адаптировались, они уже имеют карты побыта, они уже работают официально, и они работают официально по своей профессии, по своему направлению. Моральное, психологическое состояние, в принципе, еще очень тяжелое, потому что у многих остались близкие, родные в Беларуси, и спецслужбы с периодической регулярностью кошмарят.
2: На ваш погляд, как теперь так само могут подтримать таких экс-политвязнев, недавно вызволенных, белорусы, которые находятся уже у эмиграции?
3: Я думаю, что они могут предложить им рабочие места, если даже нету официального разрешения на работу, то какие-нибудь подработки, либо как волонтерство за что-то, поддерживать их вещами необходимыми, гигиеной, пищевыми продуктами. А вообще просто надо с людьми разговаривать, чтобы им не было скучно и одиноко.
1: Денис означает, что экс-вязни не завсёды охотно открываются. Але важно дать им час. Я сам про это прошел у свой час, додал мужчина. Ну а на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюся. Сустранимся прост тыдень на вольных хвалях белорусского радиорация.
4: All human rights.
5: Високий ропос жмогу стейсис вісім.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для усіх.
0: Весна. Правооборонча передача на білоруському радіо «Рація».

0: слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Кракове з'явилась ассоциация белорусских выдавцов. Первая профессийная организация, якая объединяет белорусские выдавецтвы у эмиграции. Задача инициативы – координовать деятельность книговыдавецкой галины, оборонять профессийные интересы и представлять белорусскую книгу на международном уровне. Я уверена, что белорусская книга целиком конкурентоспособная с зарубежной, отзначила старшиня ассоциации Валентина Барбара Андреева.
2: На ваш погляд, насколько конкурентоспособная белорусская литература у сравнении с зарубежной?
3: Абсолютно конкурентоспособная. Абсолютно. У нас такие классные книжки, что коли б только мы научились всем этим магичным штучкам, которые используют замежные выдавецтвы, буйные замежные выдавецтвы. Это, известно, что магия, это в двукосьях, я вымовляю это слово, в двукосье, потому что это не магия, это механизмы, рыночные механизмы, с которыми працует весь свет. Кто далекий от этого, то и может почитать вот книгу Yellow Face Ребекки Кван, которая вышла в выдавецтве Янушкевич в белорусском перекладе. Там больше-меньше описано, как все працует. Наши чудовные белорусские книги, коли бы яны имели шанец быть перекладенными и трапить у систему распаўсюду, у руки команде пиарщиков, то яны б были бестселлерами. Іншая справа, что никому нема справы, да? Не, я не маю рации, коли кажу, что никому нема справы. Белорусам есть справа, але вядома, что каждый народ, каждое выдавецтво, ну, просовывая свои цікавості, свои идеи, темы своих авторов, с якими зручно працаваць перед усім. И белорусы еще покуль это не зручная команда, не зручный материал для того, как робить на им бизнес и, отповедно, робить добрый пиар нашим книгам. Але я уверена, что мы научимся. Мы настолько талановиты и добро схопливаем все эти правила гульни, что мы знойдем выход и знойдем подыход и да, этой справы так само.
2: Ці открыли вы для себе, який крючок повинен быть у твора литературном для того, каб ён зачапіў аудиторию?
3: Самым главным крючком я лічу сумленную працу автора. Коли автор отдается працы над твором на 110%, вкладывается, отказно подыходит, шануя своего читача, не выкрыстовывая читача как бидон для изливания туды своих эмоций, а разумея, что он хочет сказать, какие у него есть сродки, как это сказать, шукая метафоры, шукая сюжетные линии, которые здивят читача, то текст отрымается. Коли автор недооценивает читача, завжди отрымливается горш.
2: Якую тенденцию апошніх уже 6 годов, то бок с 2020-го, у литературы вы подзначили? Чи есть у авторов імкнення до того, каб еще больше идентифицировать белорусов как нацию, подкресливать здесь эти бело-червоно-белые символы, альбо что-то в таким накірунку?
3: У авторов, у сапраўдных авторов, которые думают про то, что пишут, у них нема імкнення займацца прапагандай або навязваннем, або навешваннем ярлыкоў, маркіруючы, што б то ні было, ўжо знаёмымі сімваламі. Задача пісьменніка не ў тым, каб навязаць нейкую думку чытачу. Задача пісьменніка паставіць пытанне перад чытачом і паспрабаваць адказаць на яго сюжэтнымі нейкімі лініямі, даць чытачу таксама прастору для думкі і разважання.
1: Віце-старшынём асацыяцыі быў абраны Ілля Андрэеў. Рашэнне аб стварэнні асацыяцыі было прынятае летась падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве.

0: Механа я.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 18 у Беларуси, 17 у Польши. Пясков заявил, что российская спецоперация в Украине перетворилась в войну. Референдум об отмене пожизненной пенсии для офицера у Словаччины не отбылся. С новинами Валя Лаевская. Пресс-секретарь керовника России Дмитрий Пясков заявил, что российская спецоперация, специальная военная операция в Украине перетворилась в саправдную войну. Про это он сказал в интервью российским державным СМИ. Поводле Пяскова это отбылося праз подтрымку Украины с боку заходних краин. Иде война, это саправдная война. Ведаете, чему война? Бо усё починалося, як специальная военная операция. Протягивается, як война, тому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гага, и Осло, и, на жаль, Вашингтон. Бо яны допомагают наводить узброение на наши цели про свою спадорожниковую инфраструктуру. У гэтых умовах мы повинны усведомлять, киевский режим здольный на усё, сказал Пясков. И он так само отзначил, что краины Захаду допомагают Украине выкористовывать замежное узброение для ударов по российских объектах. Напередодні Пясков заявил, что так званая военная операция будет протягиваться. Эта заява прогучала после поведомления Москвы об нібыта усталяванні контролю над Константиновкой у Донецкой области. Украинские крыніцы обвергают информацию про захоп этого населенного пункта. Місія демократичних сил Білорусі в Україні спробує добиватися признання пашпорта Нової Білорусі офіційним Києвом. Але власна статус цього документа поколь непевний, відзначає глава місії Світлана Шатіліна.
4: Я бы не называла его на сегодня паспортом Новой Беларуси, потому что частка людей действительно воспринимают его как документ от державы, який посвечивает особу. Вот такого статуса этот документ на сегодня не имеет. И другое, он имеет певные, на мой погляд, питання. Тобто орган, который выдал этот документ. Кто этот орган и кто берет на себе отказность за то, что он выдает этот документ той особе, якой он это выдает.
3: Поводле Светланы Шатилиной, покуль гэтые пытанні принципово не будут вырашены и Украина не будет иметь ясность относно статуса пашпорта Новой Беларуси, поширение этого документа в Украине будет рабиться стримано. Референдум у Словаччине, на яким пропонувалося скасовать пожиттєвые выплаты былым прем'єр-міністрам, у тим ліку теперішньому керовнику уряду Роберту Фіцу, признали несаправдным праз недостатковую явку выборников. Паводле Associated Press, пасля падліку амаль усіх бюлетенів, явка склала крыху больш за 16% при необходных 50%. На голосование были вынесены два пытання об скасаванні пожиттєвых выплат былым керовникам ураду и об обновлении працы специальной прокуратуры, якая займалася расследованием особливо тяжких злочинств и коррупции. Урад Роберта Фіца ліквідаваў гэтае ведамства ў 2024 годзе, што выклікала масавыя пратэсты ў краіне. Паводле славацкіх СМІ, большасць удзельнікаў рэферэндуму падтрымала абедзве прапановы. За ўсю гісторыю незалежнай Славаччыны сапраўдным быў прызнаны толькі адзін рэферэндум аб уступленні краіны ў еўрапейскі звяз ў 2003 годзе. Усе астатнія не пераадолі необходимый порог явки. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
1: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
3: Под 16 градусов вечером в нашем белорусско-польском помежжи день, где магчымыя короткочасовые ападки, ночью от 10 до 12 градусов.
1: Радио Рация. Первое. Трансграничное радио ФМ.
0: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая, отец Георгий Рой.

сна, у поветры снежинки зникают. На коленях сходит зима, от жаданьев я не утрываю. И так хочется у неба взлететь, але там я еще не шакаюсь.

океана. Где нельзя яшчэ бачыць за снег, але хутка паўстане живое. Что ты зробиш за коротенький век? И ты знойдзеш что-нибудь святое? Я чакаў тебе долго, вясна, и нарэшце зимой развітаўся. Все прыгожее стало, и я закричал, что есть эмоции. Трымайся!

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 20-е у Беларуси, 19-е у Польши. Тихановская ОГАЗе обвестила про створение межпарламентской группы «За демократичную Беларусь». Федерация легкой атлетики Украины витала захование санкций супрать белорусских спортсменов. С новинами Валя Лаевская. На полях сессии парламентской ассамблеи АБСЕ УГАЗе официально запустили межпарламентскую группу «За демократичную Беларусь». Про это поведомил офис Светланы Тихановской. У новую инициативу вошли 35 парламентариев 17 краин, серед яких Швеция, Украина, Немеччина, Польша, Латвия, Исландия, Норвегия, Словения, Чехия, Хорватия, Финляндия, Италия, Молдова, Великобритания, Литва, Нидерланды и Дания. По воле офису Светланы Тихановской группа будет координовать поддержку белорусских демократичных сил и тримать белорусское питание у центра уваги АБСЕ. Выступающая перед удельниками сессии, Тихановская подяквала парламентариям за поддержку Беларуси и отзначила, что подобные группы уже действуют у 22 национальных парламентах. И она так сама заявила, что питание свободной Беларуси непосредственно связанное с безопасностью Европы, и закликала не допускать нормализации отношений с режимом Александра Лукашенко без вызволения политвязнев и системных демократичных изменов. Миссия демократичных сил Беларуси в Украине спробует добиваться признания паспорта Новой Беларуси официальным Киевом. Але уласно статус этого документа покуль не пэўны, отзначая глава миссии Светлана Шатилина.
3: Я бы не называла его на сегодня паспортом Новой Беларуси, потому что частка людей действительно воспринимают его как документ от державы, который посвечивает особу. Вот такого статуса этот документ на сегодня не имеет. И другое, он имеет певные, на мой погляд, питание. То есть орган, который выдал этот документ. Кто этот орган и кто берет на себе отказность за то, что он выдает этот документ той особе, якой он это выдает.
2: Поводле Светланы Шатилиной, покуль эти опытания принципово не будут вырашены, и Украина не будет иметь ясность относно статуса паспорта Новой Беларуси, поширение этого документа в Украине будет робиться стримано. Федерация легкой атлетики Украины подяквала Сусветной организации легкой атлетики за захование санкций супрать белорусских и российских спортсменов. Сусветная легкая атлетика заусёды на боку сумленного чистого спорту. Это моцная позиция и, на жаль, далеко не у всем у спортивной супольности удается ее вытримливать. Тому решение World Athletic тем больше важно, что и оно служит маяком для усяго сусветного спорту, заявила президент Украинской Федерации Ольга Саладуха. По воле ее слов, усе украинские спортсмены и, у першую чергу, представники легкой атлетики удячные за такую принциповость. World Athletics подтвердила санкции супрать атлетов из Беларуси и Российской Федерации по выниках посяджения Совета Организации, якое прошло 1-2 липеня у формате видеоконференции. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Под 12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра облачно с прояснениями, днем под 22 градусы. Тягом дня магчымыя короткочасовые ападки.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская независимая FM-станция.
2: 22-я у Беларуси, 21-я у Польши. Тихановская у Гаазе обвестила про створение межпарламентской группы за демократичную Беларусь. Федерация легкой атлетики Украины витала захование санкций супрать белорусских спортсменов. С новинами Валя Лаевская. На полях сессии парламентской ассамблеи АБСЕ у Гаазе официально запустили межпарламентскую группу за демократичную Беларусь. Про это поведомил офис Светланы Тихановской. У новую инициативу вошли 35 парламентариев 17 стран, среди которых Швеция, Украина, Немеччина, Польша, Латвия, Исландия, Норвегия, Словения, Чехия, Хорватия, Финляндия, Италия, Молдова, Великобритания, Литва, Нидерланды и Дания. По воле офису Светланы Тихановской группа будет координовать поддержку белорусских демократичных сил и тримать белорусское питание у центра уваги АБСЕ. Выступающая перед удельниками сессии, Тихановская подяковала парламентариям за поддержку Беларуси и отзначила, что подобные группы уже действуют у 22 национальных парламентах. И она так само заявила, что питание свободной Беларуси непосредственно связанное с безопасностью Европы, и закликала не допускать нормализации отношений с режимом Александра Лукашенко без вызволения политвязнев и системных демократичных изменов. Миссия демократичных сил Беларуси во Украине спробует добиваться признания паспорта Новой Беларуси официальным Киевом. Але уласно статус этого документа покуль не полный, отзначая глава миссии Светлана Шатилина.
3: Я бы не называла его на сегодня паспортом Новой Беларуси, потому что частка людей действительно воспринимают его как документ от державы, який посвечує особу. Вот такого статуса этот документ на сегодня не має. И другое, он має певные, на мой погляд, питання. Тобто орган, який видав этот документ. Хто гэтый орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэты дакумент той асобе, якой ён гэта выдае.
2: Паводле Святланы Шацілінай, пакуль гэтыя пытанні прынцыпова не будуць вырашаны і Украіна не будзе мець яснасць адносна статуса пашпарта Новай Беларусі, пашырэнне гэтага дакумента ва Украіне будзе рабіцца стрымана. Федерация легкой атлетики Украины подяковала Всесветной организации легкой атлетики за захование санкций супрать белорусских и российских спортсменов. Всесветная легкая атлетика заўсёды на боку сумленного чистого спорту. Это мощная позиция и, на жаль, далеко не усім у спортивной супольности удается ее вытрымливать. Тому решение World Athletic тим більш важна, що яно служить маяком для усього сусвітнього спорту, заявила президент Української Федерації Ольга Саладуха. Паводле яе слоў, усе украінскія спартсмены і ў першую чаргу прадстаўнікі лёгкай атлетыкі удзячныя за такую прынцыповасць. World Athletics пацвердзіла санкцыі супраць атлетаў з Беларусі і Расійскай Федэрацыі па выніках пасяджэння Савета арганізацыі, якое прайшло 1-2 ліпеня у фармаце відэаканферэнцыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Под 12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра в облачно с прояснениями, днем под 22 градусы. Тягом дня магчымыя короткочасовые опадки.
0: Радио Рация. Першае трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і Баразыны». В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о контактах мэнзы Варшаваў а Мінскім на пазёме служб спецыяльных. А о чым яшчэ услышымы в праграме? На Беларусі уласкавёно 32 асобы.
5: Они са барзо каштоўны для того, что можно сейчас хандловать.
4: Як дзяла антыпольска пропаганда рэжыму Лукашэнковскіго?
6: То есть пропаганда, которая ма взбудзаць ненавість вобэц сумсядув.
4: Что чека Беларусь по эвентуальным пшеломе ситуации на Украине?
7: Беларусь с краем полуталитарным, в некоторых аспектах уж тоталитарным, где вели речи и застало забетоноване. В связи с тем трудно какие-то радикальные изменения.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

от страха стоять над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых.